0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спасибо, что выбрали радио «Спутник».
1: 105.1 FM.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Казахстан оставляет за собой право потребовать возмещения ущерба после атаки на танкеры вблизи морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Сейчас государство оценивает причиненный вред, заявили в МИД Казахстана. Также в заявлении дипломатов подчеркнута безальтернативность мирного урегулирования конфликтов, сообщает Интерфакс. В воскресенье беспилотники атаковали морской терминал КТК в Новороссийске. Дроны угрожали сразу трем танкерам, которые стояли на погрузке. Режим беспилотной опасности действует в Волгоградской области с вечера воскресенья. Предупреждение было объявлено в 22:06 и пока не снято. Кроме того, опасность атаки дронов была объявлена в воскресенье и в московском регионе. Из-за ограничений, в которых работали вчера столичные аэропорты, в Волгоград сегодня опаздывают два рейса из Москвы. С опозданием прибудут самолеты авиакомпании «Победа». Из-за задержек в расписании прибытия задержаны два обратных рейса в Москву. Власти назвали дату открытия Южного парка Волгограда. Аттракционы в зоне развлечений запустят уже завтра утром. Работать в Красноармейском районе начнут аттракционы «Диско», «Прыгающая машина», «Пиратский корабль», а также «Башня прыжок в небо», «Многоместные качели», «Цепочная карусель» и «Горки циклон». Большое открытие и концерт пройдут в субботу, 25 июля. Южный парк Волгограда будет работать ежедневно, в будни с полудня, а выходные с 10 утра, пишут новости Волгограда.
4: Анталья ждет до 4 миллионов российских туристов к концу этого года. С января по июль турецкие курорты уже посетили больше 1 300 000 путешественников из России. В отрасли связывают показатели не только со спросом, но также с числом рейсов, курсами валюты, общей геополитической обстановкой. В Средиземноморской ассоциации отельеров добавили, что российский рынок по-прежнему остается для Анталии одним из ключевых. Главным соперником россиян за первую строчку в турецком турпотоке остаются граждане Германии. В музее Детройта обнаружили утраченную картину Веласкеса. Это портрет графа-герцога Оливареса, написанный в 1626 году. Художник изобразил фаворита короля Филиппа IV, который в свое время помог юному Веласкесу занять пост придворного художника. Картину считали пропавшей на протяжении столетий. Похожий портрет нашелся на реставрации в Мадриде, после чего директор музея Детройта настоял на экспертизе. Она и подтвердила подлинность, пишет ТАСС. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от Синара Девелопмент. Квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня понедельник, 20 июля на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Реклама.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овенам, неделя наполнит вас радостью, независимо от ваших успехов. Пожинайте результаты своих трудов с благодарностью за дарованные вам возможности. Тельцы, время перемен. В чувствах может возникнуть путаница. Дорога вперед как будто спрячется за деревьями. Но идти все равно нужно, так что продолжайте. Близнецы. Возможно, очень неожиданные перемены и даже потрясения. Могут произойти инсайты относительно вашей жизни и вашего места в ней. Раки. Это время потока, который как будто увлекает вас в новое русло. Возможны серьезные эмоциональные встряски. Но этот поток вынесет вас к цели. Львы. Это время конфликтов и потенциальной угрозы здоровью. Берегите силы и останавливайтесь, если видите, что дело идет к крупной ссоре. Девы. Неделя временных задержек и потерь. Не пытайтесь собрать то, что рассыпается. Вы напрасно потратите силы. Лучше наблюдать и отдыхать. Весы. Избегайте давления и открытой борьбы. Это неделя мягкого и умного обхода препятствий. Не планируйте дальних поездок. Задержки будут к лучшему. Скорпионы. Неделя волевого прорыва во многих сферах жизни. Очень важной станет тема партнерства. Доверие и профессионализм будут важны, как никогда. Стрельцы. Возможен бытовой дискомфорт и мелкие помехи в делах. Будет ощущение, что вам мешают люди. Будьте внимательней к обману и риску. Козероги. Время активного, но осторожного движения. Как если бы вы шли в незнакомом месте с фонариком. Избегайте открытых конфликтов и борьбы. Водолеи. Неделя выгодных союзов и реального вложения сил в общее дело. Перемены могут быть стремительными и внести коррективы в планы. Рыбы. Период паузы и накопления сил. По итогу у вас появится огромный заряд энергии, который стоит тратить на стоящие дела.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Колумбийском парке решили отдать дань уважения местной гончарной традиции и создали самую большую в мире копилку из керамики. Она, конечно, изображает свинью высотой почти 9 метров, длиной больше 10 метров и весом около 30 тонн. Копилка создана по всем правилам и внутри полая, а в ней организовали галерею, экспозиция которой посвящена истории создания керамических копилок в регионе. На пяточке у свиньи есть смотровая площадка, откуда гости могут полюбоваться видом. Есть, кстати, внутри копилки и работающий монетоприемник. В него посетители могут бросить, например, сдачу или просто небольшое пожертвование. Все средства планируется передать местным приютам для животных.
4: Реклама.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Сосед, быстро тебе дом возвели.
8: Компания «Есмострой» строила.
7: А они крыши чинят.
8: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россию, Турцию, Китай и Иран призвали создать союз, который прекратит военные конфликты и обеспечит глобальную безопасность. Об этом пишет «Коммерсант». Заявление прозвучало на международной конференции, которая в выходные состоялась в Анкаре. Угрозами масштабного конфликта в декларации назвали действия США и Израиля, а также эскалацию ситуации вокруг Ирана и Украины. Полиция в Волгоградской области провела новые миграционные рейды. Проверки прошли на сельхозпредприятиях в Городищенском и Дзержинском районах. Выявлено больше 20 фактов нелегальной трудовой деятельности. 8 иностранцев работали без разрешения. Еще трое находились на территории России незаконно и будут выдворены. Шерлок Холмс новейшего времени в воскресенье отпраздновал юбилей. Актеру Бенедикту Камбербэтчу исполнилось 50. Он родился в Лондоне в семье известных телевизионных актеров. Также в биографии Камбербэтча дальнее родство с королем Ричардом III. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера «Плайтерра» в «Премьер-строй Волгоград» 60-57-57. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Воском 205-255.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 июля 1924 года родилась Татьяна Леознова, режиссер культового шпионского хита «17 мгновений весны», пронзительной мелодрамы «Три тополя на Плющихе» и лирической музыкальной комедии «Карнавал». За жесткость на съемках коллеги прозвали знаменитую женщину-режиссера «Железной леди», но в жизни она была душевным и ранимым человеком. Семьи у нее не было, но была приемная дочь, которая была рядом до последних дней режиссера. Картину «Карнавал» Леознова называла самой личностной, а историю героини Ирины Муравьевой – похожей на свою собственную. На создание фильма «Три тополя на Плющихе» режиссера вдохновила песня Пахмутовой «Нежность». Фильм получил первую премию на международном фестивале в Аргентине за реальное отображение событий человеческой жизни и супружескую верность. В фильме «17 мгновений весны» Леознова добавила трогательный сюжет, которого не было в романе Юлиана Семенова. Это встреча Штирлица с женой в кафе. О подобных встречах ей рассказывали сами реальные разведчики.
4: Радио «Спутник».

0: «Мою ошибку», дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте пару билетов на великолепный концерт под названием «Симфония в парке при свечах» 23 июля в Волгоградском амфитеатре для зрителей старше 6 лет. Еще впереди на спутнике новости и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85 8 961 086 23 85.
3: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
4: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на shtochkadom.rf.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
2: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Россиянам с 1 августа начнут автоматически присылать налоговые уведомления на госуслуги. Об этом сказано на сайте ФНС. В личном кабинете налогоплательщика на сайте уведомления останутся доступны, как и прежде. Бумажные письма о налогах по почте получат те, у кого нет подтвержденного аккаунта на госуслугах, а также доступа к кабинету ФНС, пишут ведомости. Сейчас для получения налогового уведомления в личном кабинете на портале госуслуг необходимо подавать отдельную заявку. В Волгоградской области продлили запрет на посещение лесов. Ограничения будут действовать до конца лета. Причиной в облком природы назвали высокий риск возникновения природных пожаров. Запрет власти ввели после прихода жары 11 июля. Он должен был действовать только до конца месяца. Нарушителям напоминают о серьезных штрафах. Для граждан это могут быть суммы до 30 тысяч, а самые серьезные санкции для юридических лиц, которые могут поплатиться суммами от 100 до 400 тысяч рублей, пишет портал V1. Посещать леса в Волгоградской области теперь нельзя до 21 августа. Футбольный «Ротор» в выходные провел открытую тренировку для болельщиков. Собравшиеся наблюдали, как команда готовится к ближайшему домашнему матчу. По окончании тренировки была автограф-сессия. Также команда сделала и традиционное фото с фанатами по многолетней традиции. Сегодня на Волгоград-арене «Ротор» принимает соперника «СКА Хабаровск». Игра начнется в 19:30. Правительство России предложило легализовать угнанные в недружественных странах автомобили. Причина в создавшейся правовой коллизии. На данный момент закон блокирует регистрацию машин, которые находятся в базах Интерпола. С февраля 2022 года в полиции недружественных стран игнорируют запросы из России о том, почему машина в розыске. В результате добросовестные покупатели не могут защитить свои права, в том числе даже в суде. Доходы ФИФА от чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике станут рекордными и достигнут 15 миллиардов долларов. Об этом в воскресенье перед финалом Мундиаля сообщила газета «Гардиан». Первоначально организация рассчитывала, что заработает около 11 миллиардов. Значительный рост прогнозов обеспечили услуги гостеприимства и продажи билетов, пишут «Известия». Турнир впервые проходил с участием 48 сборных. Финал Мундиаля состоялся минувшей ночью в Нью-Йорке. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: диско.
1: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного завершения рабочей недели. Меня зовут Леонид Филиппов. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.

0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. И мне звонят по телефону 591105. Радио «Спутник». Алло.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Неделя только началась. Сегодня понедельник.
0: А я, по-моему,
1: хотя
0: там...
1: хочется пятницы.
0: Хотя пятницы хочется, я согласен с вами. А как зовут вас?
1: Татьяна.
0: Татьяна, очень приятно. Татьяна, ну ничего страшного, пролетит и эта рабочая неделя очень незаметно, так что не успеем оглянуться и будем уже радоваться пятнице. Ну что ж, Татьяна, я поздравляю вас. Именно вы сегодня оказались самой внимательной, поэтому дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на великолепный концерт под названием «Симфония в парке при свечах». Мои поздравления.
1: Спасибо любимому радио, спасибо вам огромное и всем плодотворной рабочей недели.
0: Спасибо, Татьяна, вам огромное. Звоните обязательно еще. Спонсор ООО «Люмисфера».
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте «Люмисфера.шоу». 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
0: Завтра с 8 до 9 будем снова проверять вашу внимательность, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
4: Новости со всего света.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Ругательства могут быть полезны для здоровья и способствуют концентрации внимания. Это выяснили британские ученые. Они утверждают, что использование нецензурных слов помогает человеку сосредоточиться, почувствовать себя увереннее, преодолеть комплексы и приложить больше усилий при выполнении силовых нормативов и тестов на выносливость. В процессе эксперимента участников разделили на две группы и предложили им отжиматься от стула. Первых при этом попросили раз в 2 секунды повторять выбранное ими ругательное слово, а вторых – говорить нейтральный термин с той же периодичностью. Люди из первой группы показали лучшие результаты. Так что ругательство, по мнению ученых, можно считать одним из самых легкодоступных инструментов, позволяющих быстро повысить свою производительность. Исследователи намерены пойти дальше и выяснить, как нецензурная лексика влияет на публичные выступления и поведение при романтическом знакомстве, то есть в ситуациях, когда люди склонны колебаться или сомневаться в себе.
2: Реклама.
7: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина, клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. На Эльбрусе сегодня продолжится спасательная операция, которую организовали после сообщения о срыве двух альпинистов. Вчера сотрудники МЧС обнаружили погибшего мальчика и его травмированного отца. Эвакуацию приостановили из-за наступления темноты, пишет Коммерсант. В Волгоградскую область возвращается 35-градусная жара. В первой половине недели погода будет ясная, небольшой дождь в Волгограде пройдет не раньше пятницы. В ближайшие три дня воздух будет прогреваться от плюс 32 до плюс 34. К выходным жара ненадолго спадет. Испания стала чемпионом мира по футболу. Единственный мяч в игре с Аргентиной был забит в дополнительное время. Встреча завершилась со счетом 1-0. Отыграться теперь уже бывшие чемпионы мира не успели. Это вторая победа Испании на Мундиале. Первый раз сборная выигрывала в 2010 году. Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205 505.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: А ну, спустите микрофон. В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс — все в «Премьер Строй Волгоград». 60 57 50. Фу, успел.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 июля 1917 года в Германии зарегистрировали торговую марку BMW. Ее история началась раньше, в Мюнхене в 1913-м. Инженер Карл Фридрих Рапп основал производство авиадвигателей. Тогда же Густав Отто, сын изобретателя двигателя внутреннего сгорания Николауса Отто, создал свою компанию. В Первую мировую войну резко вырос спрос на такие моторы, и две компании объединились в предприятие под названием «Баварские авиационные заводы». А в 1917-м переименовали его в «Баварские моторные заводы», сокращенно BMW. Тогда же появилась и эмблема – круг, разделенный на четыре части – белые и голубые. Это цвета герба и флага Баварии. Долго считалось, что рисунок символизирует вращающийся пропеллер на фоне неба. Но на самом деле BMW просто использовала этот образ в рекламе авиадвигателей в 1929-м. Логотип был наложен на изображение самолета с пропеллером.
4: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
6: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угрин, 125-770-007-0803.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. ВБ-банк объявил о мерах поддержки продавцов маркетплейса, которые пострадали от субботних атак беспилотников. Речь идет в том числе об отсрочке по погашению кредитов, заявили в пресс-службе РВБ. Отсрочку представители малого и среднего бизнеса смогут получить сроком до полугода. Для сегмента крупного бизнеса подобный процесс также будет выстроен в ближайшие дни. Кроме этого, о мерах поддержки пострадавшему бизнесу в выходные объявил и Сбер. Предпринимателям готовы предложить реструктуризацию их займов. Угроза беспилотной опасности действовала в Волгоградской области больше 9 часов. Предупреждение экстренные службы отменили только около половины 8 утра. По данным Минобороны, средства ПВО за ночь сбили над регионами России 379 беспилотников. В списке 20 регионов, которые подверглись налету, есть и Волгоградская область. Также беспилотники нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей. Несмотря на действия режима беспилотной опасности, в течение всей ночи Росавиация не закрывала аэропорт Волгограда. Жители центрального района чаще других не платят за капитальный ремонт своих домов, в то время как лучше всего платежная дисциплина у жителей Кировского района. Также в лидерах по оплате капремонта Краснооктябрьский и Советский районы. Средний показатель собираемости взносов по региону составляет 92%. Об этом пишет блокнот «Волгоград». Долги жителей в региональный фонд капитального ремонта приближаются к сумме в 2 миллиарда рублей. Туроператоры назвали пятерку направлений, которые оказались популярны у россиян в предстоящий бархатный сезон. Туристы поедут в Приморье, Калининградскую область, а также в Санкт-Петербург, Москву и на Кубань. По данным сервисов бронирования, Краснодарский край выбирают в каждом пятом случае, на втором и третьем местах Москва и Санкт-Петербург. На Балтику в Калининградскую область полетят не больше 6% путешественников. В топ-5 в этом году не попал Казахстан. Лионель Месси оценил игру сборной Аргентины в финале чемпионата мира. Форвард заявил, что ему грустно, но он понимает, что испанцы были лучше. Сборная Аргентины, подчеркнул Месси, не забудет все, что сделала до сих пор, и поблагодарил не только всю команду ее игроков, но и всю страну. Аргентина уступила Испании в финале в дополнительное время 0-1. Сам Лионель Месси не смог сдержать слез после того, как получил серебряную медаль в Мундиале. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на выставку «Мир пауков». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также ягуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Каждый седьмой из нас хотя бы иногда ест это с хлебом. Как вы думаете, о чем идет речь? Ну, честно сказать, я прям очень сильно был этому удивлен. Каждый седьмой из нас хотя бы иногда ест это с хлебом. Как вы думаете, что? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на эту неделю.
1: Реклама. Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60 57 57.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 20 июля 43-55-13.
5: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
6: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500.
7: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучкодом.рф.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
8: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Но между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Каждый седьмой из нас хотя бы иногда ест это с хлебом. Как вы думаете, что? Ну вот, честно, я был очень сильно этому удивлен. Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овенам, неделя наполнит вас радостью, независимо от ваших успехов. Пожинайте результаты своих трудов с благодарностью за дарованные вам возможности. Тельцы, время перемен. В чувствах может возникнуть путаница. Дорога вперед как будто спрячется за деревьями, но идти все равно нужно, так что продолжайте. Близнецы. Возможно, очень неожиданные перемены и даже потрясения. Могут произойти инсайты относительно вашей жизни и вашего места в ней. Раки. Это время потока, который как будто увлекает вас в новое русло. Возможны серьезные эмоциональные встряски, но этот поток вынесет вас к цели. Львы. Это время конфликтов и потенциальной угрозы здоровью. Берегите силы и останавливайтесь, если видите, что дело идет к крупной ссоре. Девы. Неделя временных задержек и потерь. Не пытайтесь собрать то, что рассыпается. Вы напрасно потратите силы. Лучше наблюдать и отдыхать. Весы. Избегайте давления и открытой борьбы. Это неделя мягкого и умного обхода препятствий. Не планируйте дальних поездок. Задержки будут к лучшему. Скорпионы. Неделя волевого прорыва во многих сферах жизни. Очень важной станет тема партнерства. Доверие и профессионализм будут важны, как никогда. Стрельцы. Возможен бытовой дискомфорт и мелкие помехи в делах. Будет ощущение, что вам мешают люди. Будьте внимательней к обману и риску. Козероги. Время активного, но осторожного движения. Как если бы вы шли в незнакомом месте с фонариком. Избегайте открытых конфликтов и борьбы. Водолеи. Неделя выгодных союзов и реального вложения сил в общее дело. Перемены могут быть стремительными и внести коррективы в планы. Рыбы. Период паузы и накопления сил. По итогу у вас появится огромный заряд энергии, который стоит тратить на стоящие дела.
1: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В колумбийском парке решили отдать дань уважения местной гончарной традиции и создали самую большую в мире копилку из керамики. Она, конечно, изображает свинью высотой почти 9 метров, длиной больше 10 метров и весом около 30 тонн. Копилка создана по всем правилам и внутри полая, а в ней организовали галерею, экспозиция которой посвящена истории создания керамических копилок в регионе. На пяточке у свиньи есть смотровая площадка, откуда гости могут полюбоваться видом. Есть, кстати, внутри копилки и работающий монетоприемник. В него посетители могут бросить, например, сдачу или просто небольшое пожертвование. Все средства планируется передать местным приютам для животных.
4: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
5: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня он такой. Каждый седьмой из нас хотя бы иногда ест это с хлебом. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, да?
1: Меня зовут Вероника.
0: Да, Вероника.
1: Арбуз.
0: Арбуз. Слушайте, Вероника, так нечестно. Рассказывайте, почему это первое, что вам в голову пришло?
1: Потому что у меня ребенок его всегда ест хлеб.
0: Да вы что, серьезно? А вы никогда не пробовали, Вероника?
1: Пробовала.
0: И что можете сказать?
1: Да, со свежим батончиком.
0: Горчичный. То есть рекомендуете попробовать тем, кто этого никогда не делал? Все, обязательно тогда, Вероника, сделаем то же самое. Ну что ж, Вероника, я поздравляю вас. Конечно же, вы первой до нас дозвонились и абсолютно правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, это арбуз. Ну что ж, Вероника, дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на выставку под названием «Мир пауков». Мои поздравления.
1: Спасибо большое. Я Вероника из Ворошиловского района. Угадала невероятный вопрос.
0: Хорошего дня. Вам обязательно еще звоните. Вот так вот очень быстро, на удивление, мы справились сегодня с невероятным вопросом. И немного рекламной информации. Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. Без возрастных ограничений. Спонсор игры ИП Шанаян Вазген Тату. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. В Домодедово 6 человек доставили в больницу с минно-взрывными травмами. Трое из числа пострадавших иностранцы, пишет «Коммерсант». Как люди получили эти травмы, не уточняется. Комментариев от подмосковной полиции об этом инциденте не поступало. Инструктажи по пожарной безопасности прошли с начала года 245 тысяч жителей Волгограда. Во время каникул спасатели активно работают со школьниками, которым напоминают номера экстренных служб и обучают оказанию первой помощи. Во время профилактических бесед всем жителям Волгоградской области сотрудники МЧС напоминают о безопасности в летний пожароопасный период, пишет КП «Волгоград». Лучшим игроком чемпионата мира по футболу стал полузащитник сборной Испании Родри. Он получил золотой мяч после выигранного финала у Аргентины. Лучшим молодым игроком Мундиаля объявили Пау Кубарси, а лучшим вратарем стал голкипер испанцев Унай Симон. Об этом пишет «Интерфакс». Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте «Люмисфера.шоу» 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
3: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 июля 1924 года родилась Татьяна Леознова, режиссер культового шпионского хита «17 мгновений весны», пронзительной мелодрамы «Три тополя на Плющихе» и лирической музыкальной комедии «Карнавал». За жесткость на съемках коллеги прозвали знаменитую женщину-режиссера «Железной леди», но в жизни она была душевным и ранимым человеком. Семьи у нее не было, но была приемная дочь, которая была рядом до последних дней режиссера. Картину «Карнавал» Леознова называла самой личностной, а историю героини Ирины Муравьевой – похожей на свою собственную. На создание фильма «Три тополя на Плющихе» режиссера вдохновила песня Пахмутовой «Нежность». Фильм получил первую премию на международном фестивале в Аргентине за реальное отображение событий человеческой жизни и супружескую верность. В фильме «17 мгновений весны» Леознова добавила трогательный сюжет, которого не было в романе Юлиана Семенова. Это встреча Штирлица с женой в кафе. О подобных встречах ей рассказывали сами реальные разведчики.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
3: А они крыши чинят?
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
5: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с главой МИД России на Филиппинах. В это же время глава американской дипломатии добавил, что не уверен в окончательном согласовании таких переговоров. Информация появилась в ходе брифинга, на котором Рубио отвечал на вопросы журналистов. На Филиппинах проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Российские и американские дипломаты и министры участвуют в мероприятиях вплоть до 23 июля. В аэропорту Волгограда по-прежнему задерживаются 4 самолета. Из-за ограничений в Москве скорректирован вылет 3 столичных рейсов авиакомпаний «Россия», «Аэрофлот» и «Победа». Также с опозданием на 2 часа в Волгограде приземлится дневной рейс из столицы. Напомню, также ночью в регионе действовал режим беспилотной опасности. Предупреждение было объявлено в 22:06 воскресенье и снято только в 7:20 утра понедельника. В Волжском на этой неделе обработают деревья от вредителей. Работы запланированы в период с 20 по 24 июля на 23 улицах. Также в зону обработки попадут скверы. Начнут дезинсекторы с проспекта Ленина, об этом пишет «Высота 102». Жителям Волжского рекомендуют рано утром и в вечерние часы не открывать окна и форточки. Также жители просят не гулять в это время с детьми и домашними животными. Обработки будут проходить с 4 до 9 утра и с 19:00 и до полуночи. Правительство России предложило легализовать угнанные в недружественных странах автомобили. Причина в создавшейся правовой коллизии. На данный момент закон блокирует регистрацию машин, которые находятся в базах Интерпола. С февраля 2022 года в полиции недружественных стран игнорируют запросы из России о том, почему машина в розыске. В результате добросовестные покупатели не могут защитить свои права, в том числе даже в суде. Опрошенные россиянки рассказали, сколько готовы потратить на красоту летом. Сумма в среднем составляет около 10 500, пишет ТАСС со ссылкой на опрос. В это же время каждая пятая представительница прекрасного пола летом на себя может тратить и до 30 000. Это походы в салоны красоты, либо к частным мастерам. По данным исследования, летом россиянки чаще всего задумываются о комплексном уходе за собой, а самой востребованной сезонной услугой оказалась стрижка. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ компания Синара Девелопмент.
3: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик» компания Синара Девелопмент. Проектная декларация на портале наш.ру.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Шиногигант Бриджстоун, похоже, решил разорить шиномонтажки. Японские инженеры представили концепт вечных безвоздушных шин Air Free. Они буквально способны пережить сам автомобиль. Инженеры шли к этому моменту целых 18 лет. В новинке вообще нет воздуха. Колесо состоит из изогнутых спиц из термопластичной смолы. Сверху натянут тонкий слой протектора. Эту конструкцию физически невозможно проколоть или порезать. Гвозди, битое стекло и острая арматура и абсолютно не страшные. Водителю больше не нужна запаска в багажнике и регулярные проверки давления. Bridgestone планирует продавать эти колеса по подписке. По сути, автовладелец покупает один комплект на всю жизнь. Когда протектор стирается, специальный робот в сервисе просто наплавляет новый слой резины на старый каркас. Первую партию вечных колес уже запустили в Японии. И здесь есть забавный нюанс. Пока технологии позволяют использовать их только на малых скоростях. Сейчас шины тестируют на беспилотных электрошаттлах для пенсионеров. Они разгоняются всего до 20 км в час. Зато эти же наработки уже используют для создания колес к луноходу.
1: Реклама.
4: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
5: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
6: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ругательства могут быть полезны для здоровья и способствуют концентрации внимания. Это выяснили британские ученые. Они утверждают, что использование нецензурных слов помогает человеку сосредоточиться, почувствовать себя увереннее, преодолеть комплексы и приложить больше усилий при выполнении силовых нормативов и тестов на выносливость. В процессе эксперимента участников разделили на две группы и предложили им отжиматься от стула. Первых при этом попросили раз в 2 секунды повторять выбранное ими ругательное слово, а вторых – говорить нейтральный термин с той же периодичностью. Люди из первой группы показали лучшие результаты. Так что ругательство, по мнению ученых, можно считать одним из самых легкодоступных инструментов, позволяющих быстро повысить свою производительность. Исследователи намерены пойти дальше и выяснить, как нецензурная лексика влияет на публичные выступления и поведение при романтическом знакомстве, то есть в ситуациях, когда люди склонны колебаться или сомневаться в себе.
4: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
6: 543-00. Потолкуйте с нами.
0: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Устная часть войдет в ЕГЭ по гуманитарным предметам до 2030 года. Нововведение планируют внедрять постепенно, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. За основу для новой модели возьмут опыт проведения устной части экзамена по иностранным языкам и собеседование по русскому языку для девятиклассников, пишет «Коммерсант». Новая парковка у вокзала в Волгограде начнет работу уже завтра. Вместо привокзальной площади машины можно будет оставлять на пересечении улиц Воронина и Володарского. Водители будут в тестовом режиме оплачивать парковку. Штрафы за неоплату власти пока обещают не вводить, пишет КП «Волгоград». В США отозвали более 200 тысяч пар детских сандалий из-за риска удушья, пишет РБК. Обувь рекомендовали немедленно забрать у детей из-за декора в виде пластикового жемчуга. Покупатели пожаловались, что декор отсоединяется от обуви, после чего дети могут пробовать пластиковый жемчуг на вкус. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте «люмисфера.шоу» 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770.
3: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
4: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 июля 1917 года в Германии зарегистрировали торговую марку BMW. Ее история началась раньше, в Мюнхене в 1913-м. Инженер Карл Фридрих Раб основал производство авиадвигателей. Тогда же Густав Отто, сын изобретателя двигателя внутреннего сгорания Николауса Отто, создал свою компанию. В Первую мировую войну резко вырос спрос на такие моторы, и две компании объединились в предприятие под названием «Баварские авиационные заводы». А в 1917-м переименовали его в «Баварские моторные заводы», сокращенно «БМВ». Тогда же появилась и эмблема – круг, разделенный на четыре части – белые и голубые. Это цвета герба и флага Баварии. Долго считалось, что рисунок символизирует вращающийся пропеллер на фоне неба. Но на самом деле «БМВ» просто использовала этот образ в рекламе авиадвигателей в 1929-м. Логотип был наложен на изображение самолета с пропеллером.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. СМИ сообщили о смене настроений в Германии в пользу переговоров с Россией. По данным британской «Таймс», которая ссылается на источники, уже предприняты некоторые нескоординированные усилия по налаживанию каналов связи. Возможным посредником возобновления диалога журналисты называют бывшего сопредседателя форума «Петербургский диалог» Рональда Пофала. Экс-глава ведомства канцлера ФРГ поддерживает отношения с российской стороной, пишет ТАСС. Ранее немецкие СМИ сообщали о подготовке переговоров с Россией, которая идет несколько недель. В Волгоградской области продлили запрет на посещение лесов. Ограничения будут действовать до конца лета. Причиной в облаком природы назвали высокий риск возникновения природных пожаров. Запрет власти ввели после прихода жары 11 июля. Он должен был действовать только до конца месяца. Нарушителям напоминают о серьезных штрафах. Для граждан это могут быть суммы до 30 тысяч, а самые серьезные санкции для юридических лиц, которые могут поплатиться суммами от 100 до 400 тысяч рублей, пишет портал V1. Посещать леса в Волгоградской области теперь нельзя до 21 августа. Футбольный «Ротор» в выходные провел открытую тренировку для болельщиков. Собравшиеся наблюдали, как команда готовится к ближайшему домашнему матчу. По окончании тренировки была автограф-сессия. Также команда сделала и традиционное фото с фанатами по многолетней традиции. Сегодня на Волгоград-арене «Ротор» принимает соперника «СКА Хабаровск». Игра начнется в 19:30. Банк России на этой неделе снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. Если это произойдет, то заседание 24 июля станет первой паузой в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики. РБК напоминает, что ключевую ставку Банк России снижал от заседания к заседанию, начиная с июня 2025 года. Врачи-косметологи предупредили об опасности бьюти-трендов из соцсетей. Советы любителей относительно серьезных медицинских препаратов или процедур могут сказаться не только на внешности, но и серьезно повредить здоровье. Например, врачи говорят о недопустимости введения ботокса косметологами в область спины. Диагностика и лечение должны здесь осуществляться неврологами. Не принесут пользы и авторские коктейли из препаратов, пишет «Газета.ру» со ссылкой на экспертов. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Деспасито.
1: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и только что суперхит под названием «Деспасито». Меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем великолепного настроения и далее на «Спутнике» Константин Никольский.
2: Реклама.
3: Какой надежный кирпич для дома?
4: Конечно же, это «Строма».
5: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на радио «Спутник» мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377, в Волжском 205-255.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Шар». Далее на «Спутнике» Тедди Свимс, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести родительскую зарплату. Инициатива предполагает ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума. Размер выплат депутаты также предлагают привязать к возрасту матери ребенка. Если женщина младше 25 лет, то выплата будет больше, пишет газета.ру. Полиция Волгоградской области провела новые миграционные рейды. Проверки прошли на сельхозпредприятиях в Городищенском и Дзержинском районах. Выявлено больше 20 фактов нелегальной трудовой деятельности. 8 иностранцев работали без разрешения. Еще трое находились на территории России незаконно и будут выдворены. Главный тренер сборной Аргентины не смог сдержать слез на пресс-конференции после финала чемпионата мира по футболу. Лионель Скалони заявил, что ранен душой и попросил прощения у собравшихся журналистов. Финал, напомню, выиграла сборная Испании, забив в дополнительное время единственный гол. Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Кадабастани» и «Роксет» и в самом начале «Бой Джордж».
1: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509 009. 509 009.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».
0: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобиля «Чанган» в Волгограде.
3: Волгоград, Чанган, центр «Арконт» открыт.
4: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
3: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
4: Не ждите, приезжайте сейчас.
3: Чанган, центр «Арконт» на Неждановой.
4: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре «Чанган, центр «Арконт» по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Кадабастани». И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Бон Джови и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
5: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В Подмосковье после атаки беспилотника загорелся еще один складской комплекс. Это Южные врата в Домодедово, пишет Коммерсант со ссылкой на власти округа. По данным чиновников, возгорание уже локализовано и продолжается его тушение. Также власти Домодедово подтвердили информацию о пострадавших, которые поступили в местную больницу с минно-взрывными травмами. Ранения они получили в одном случае в частном доме, на который упали обломки дрона, в другом случае беспилотник рухнул рядом с машиной на трассе М4. Угроза беспилотной опасности действовала в Волгоградской области больше 9 часов. Предупреждение экстренные службы отменили только около половины 8 утра. По данным Минобороны, средства ПВО за ночь сбили над регионами России 379 беспилотников. В списке 20 регионов, которые подверглись налету, есть Волгоградская область. Также беспилотники нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей. Несмотря на действия режима беспилотной опасности, в течение всей ночи Росавиация не закрывала аэропорт Волгограда. Жители центрального района чаще других не платят за капитальный ремонт своих домов, в то время как лучше всего платежная дисциплина у жителей Кировского района. Также в лидерах по оплате капремонта Краснооктябрьский и Советский районы. Средний показатель собираемости взносов по региону составляет 92%. Об этом пишет блокнот «Волгоград». Долги жителей в региональный фонд капитального ремонта приближаются к сумме в 2 миллиарда рублей. Анталья ждет до 4 миллионов российских туристов к концу этого года. С января по июль турецкие курорты уже посетили больше 1 300 000 путешественников из России. В отрасли связывают показатели не только со спросом, но также с числом рейсов, курсами валюты, общей геополитической обстановкой. В Средиземноморской ассоциации отельеров добавили, что российский рынок по-прежнему остается для Анталии одним из ключевых. Главным соперником россиян за первую строчку в турецком турпоказе остаются граждане Германии. В музее Детройта обнаружили утраченную картину Веласкеса. Это портрет графа-герцога Оливареса, написанный в 1626 году. Художник изобразил фаворита короля Филиппа IV, который в свое время помог юному Веласкесу занять пост придворного художника. Картину считали пропавшей на протяжении столетий. Похожий портрет нашелся на реставрации в Мадриде, после чего директор музея Детройта настоял на экспертизе. Она и подтвердила подлинность, пишет ТАСС. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
0: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 21-23, завтра днем плюс 31-33.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.

0: Это очень солнечная, яркая песня, хотя и называется «В темноте, in the dark». Но в таких песнях очень много летнего настроения, а мы и не против. Сегодня 20 июля, понедельник, с вами Андрей Королёв, день добрый. Впереди у нас Юлия Цявичева, «Прости за любовь».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcaquarel.rf. 18+.
4: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Это Юлия Савичева, а впереди у нас Алекс Уоррен и музыкальная новинка этого года «Fever Dream». А прямо сейчас «Горячая десятка» Анны Романовой. Поговорим про цветочек, который не связан ни с одним плохим поверьем. Речь пойдет про ромашки.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Ромашка – один из самых распространенных и любимых в мире цветков. С ней не связано ни одного негативного поверья или традиции. Сегодня ромашки. В наши дни существует примерно 70 видов ромашек, которые имеют довольно сильные отличия. Самым распространенным видом является ромашка аптечная. Это та самая ромашка-ромашка. Она растет практически везде и с каждым годом. Ее ареал значительно увеличивается, поскольку ромашки размножаются самосевом. Однако даже в России есть места, где ромашки вообще не растут. Это крайний север и нижнее Поволжье. Название «ромашка» пришло из Польши, где ее называли «романой», то есть римским цветком. По-гречески «ромашка леокантеум», что значит «белый цветок». В России ромашку называли также «белюшкой», «солнечником», «невесточкой» и «ворожкой». Последнее связано с тем, что на ромашках гадают. Ромашка – широко известное медицинское растение. Гиппократ советовал употреблять ее при судорогах и сильных болях еще в V веке до н.э. А в первом столетии римский писатель Плиний Старший писал, что из ромашки можно готовить не только обычные лекарства, но и противоядие от змеиных укусов. Кстати, недавнее исследование – ромашка действительно работает при бессоннице. Лучше пить не снотворное, а отвар ромашки. Аптечная ромашка размножается исключительно семенами. У одного цветка может быть до 5000 семян. На одном гектаре ромашка может производить до 100 килограммов семян. Свежее эфирное масло ромашки зеленого или синего цвета. Когда-то им красили фарфоровую посуду в синий цвет. Тибетские монахи изготавливали из цветов ромашки омолаживающий эликсир. Напиток пили перед сном, на утро процедуру повторяли, слегка изменяя состав настойки. Монахи делали эликсир на определенное число приемов, а курс лечения повторялся каждые 5 лет. У славянских народов ромашка символизирует добро, побеждающее зло. Считается, что ромашка сглаживает конфликты в доме и примиряет людей, очищая их разум. И что на первом месте? У большинства ромашек нечетное количество лепестков, поэтому традиционное гадание «любит-не любит» чаще всего заканчивается на положительном ответе.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: Хорошая музыка, хороший день.
1: Радио «Спутник».
2: Надеюсь, понедельник, первый рабочий день недели, проходит у вас успешно, в компании с отличной музыкой, разумеется. Впереди у нас Белов и песня «Револьвер». Но прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. Спасатели эвакуировали с Эльбруса травмированного альпиниста и его погибшего сына. Вертолет со склона доставил группу в поселок Терскол. ЧП на Эльбрусе произошло вчера из-за обрыва страховочной веревки. 11-летний подросток погиб, а его отец получил множественные переломы. Урожаю арбузов в Волгоградской области угрожают дикие кабаны. Фермеры Камышинского района начали находить на полях погрызенные недозревшие арбузы и потоптанный урожай. Фермеры планируют организовывать дежурство на участках и вывозят на поля собак. Президент Владимир Путин поздравил коллектив «АвтоВАЗа» с юбилеем. Отечественному автопроизводителю исполнилось 60 лет. Президент отметил, что создание «АвтоВАЗа» укрепило экономический и промышленный потенциал страны. Также Владимир Путин подчеркнул, что нынешний коллектив завода продолжает профессиональные традиции прошлых поколений инженеров. Александра Короткова, служба информации.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 21-23, завтра днем плюс 31-33.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Спутник. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Спутник.

0: Хорошая музыка на радио «Спутник».
1: Нужно всего-то немного подождать и, дождавшись последней четверти часа, послушать тройку песен золотой коллекции. В золотую коллекцию в этот раз вошли Долорес Риордан, Марк Энтони, «When I Dream at Night», а откроют золотую коллекцию Джой Валери.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Не будет на стенах у нас перелома.
4: Не будет, если кирпич выберешь строма.
5: Премьер «Строй Волгоград» 60 57 57.
6: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
7: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
8: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Привет, соседка! А вы куда?
10: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
9: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
10: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
1: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
11: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
12: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Золотой коллекции Долорес Риордан «Ordinary Day». Совсем скоро у нас пятерка лучших песен только про любовь, пять песен о любви, как всегда, в 13.05. А еще у нас по плану инструментальная музыка «The Planets» и мелодия «Родриго».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
1: Сосед, быстро тебе дом возвели.
2: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
1: А они крыши чинят?
2: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. ЕСМОСТРОЙ. По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио СП.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Власти Сочи заявили о разрушении 17 километров пляжей. Причиной чиновники называют сезонные штормы и ветровую нагрузку, которые ускоряют деградацию береговой полосы. Также в мэрии курортного города называют стратегической задачей расширение пляжных территорий, а не их сокращение. Береговая полоса Черного моря в Сочи имеет протяженность около 96 километров, и на 2/3 этого расстояния купание запрещено. На этих территориях отсутствует подъезды к морю, есть риск оползней, либо уже произошло разрушение берега, пишет Интерфакс. В Волгограде ищут компанию, которая эвакуирует с улиц города прокатные электросамокаты, припаркованные с нарушениями. Подрядчику готовы заплатить 900 тысяч. Согласно техзаданию, исполнитель должен будет ежедневно с 5 до 7 утра, с 15 до 17 часов в обед и с 22 часов до полуночи объезжать районы города и выявлять самокаты, припаркованные в неположенных местах. Сима будут доставлять на штрафстоянку. Компания-эвакуатор также будет отвечать за правильно составленные документы об эвакуации и за сохранность самокатов, пишет «Высота 102». Средний размер ипотеки в Волгоградской области составляет 3 миллиона 700 тысяч. По данным РИА Рейтинг, регион занял 75-е место во всероссийском рейтинге по развитию ипотеки. За год доля ипотечных займов на 1000 экономически активных жителей составляет в Волгоградской области 10,5. Добавлю, лидерами года по развитию ипотечного кредитования оказались Тува, Ямал и Якутия. Туроператоры назвали пятерку направлений, которые оказались популярны у россиян в предстоящий бархатный сезон. Туристы поедут в Приморье, Калининградскую область, а также в Санкт-Петербург, Москву и на Кубань. По данным сервисов бронирования, Краснодарский край выбирают в каждом пятом случае, на втором и третьем местах Москва и Санкт-Петербург. На Балтику в Калининградскую область полетят не больше 6% путешественников. В топ-5 в этом году не попал Казахстан. На аукционе Сотбис будет продан самый дорогой автомобиль McLaren в истории. Суперкар эксперты оценивают в 35 миллионов долларов. Гоночная версия была переделана для использования на дорогах общего пользования. Оригинальная ливрея автомобиля выполнена в стиле поп-арт. К продаже ее полностью восстановили. В-третьих, с конца 90-х суперкар принадлежит барабанщику Pink Floyd Нику Мейсону. Торги за уникальный McLaren состоятся в середине августа, сообщает Автору онлайн. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 21-23, завтра днем плюс 31-33.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Спонсор 5 песен о любви на радио «Спутник» ООО «Клиника семейного здоровья».
0: Реклама.
4: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня 5 песен любви открывает группа «Секрет» и песня «40 секунд пути». Чуть раньше у нас «Aha, crying in the rain», а прямо сейчас Лиз Маклэрон «Woman in love».

0: Это одна из лучших песен не только про любовь, Леди Гага и Бруно Марс, «Die with a Smile» и чуть раньше Крис Айзек, «Can't Help Falling in Love» в завершении 5 песен о любви. Ну, к этим романтическим произведениям мы вернемся обязательно. Завтра в 13.05 нас ждет очередная подборка из 5 песен только про любовь. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Впереди доктор Албан. Let the beat go on.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
3: Колледж современных профессий поколения «Макситет». Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
5: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер Строй Волгоград». 60 57 57.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Те, кто сегодня ночью болели за футбол, уже понемногу приходят в себя. Все-таки разгар рабочего понедельника. У нас впереди Скотт Каллум и Леони с песней «Stay». А прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. МИД России выпустил памятку для туристов в Иордании из-за конфликта США и Ирана. Россиян призывают соблюдать меры предосторожности. Также туристов попросили воздержаться от поездок на дальние расстояния и не пропускать официальные комментарии властей. Удары Ирана по Иордании произошли в субботу, 18 июля. В воскресенье в ДТП в Старополтавском районе один человек погиб и еще один тяжело пострадал. В половине пятого утра на трассе не справился с управлением 57-летний водитель. Машина съехала на правую обочину и перевернулась. В аварии погибла женщина-пассажир, водителя доставили в ближайшую больницу и прооперировали, сообщает «Блокнот Волгоград». Российские алмазодобытчики представили бриллиант редкого лавандового оттенка. Стоимость камня в форме сердца – 125 миллионов. В компании «Алроса» сообщили, что возраст кристалла оценивается в 350 миллионов лет. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 21-23, завтра днем плюс 31-33.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Ваш рабочий день под любимую музыку.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.
2: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Впереди тройка хитов из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске «Дежавю», «I Can't Stop», чуть раньше «Scorpions». И уже скоро Пола Абдул откроет золотую коллекцию этого часа.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте «Люмисфера.шоу» 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
6: 543-0. Потолкуйте с нами.
2: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
7: Волгоград. Чанган Центр Арконт открыт.
8: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
7: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
8: Не ждите, приезжайте сейчас.
7: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
8: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: В золотой коллекции этого часа «Дежавю I Can't Stop». Впереди у нас London Beat «I've Been Thinking About You», а еще послушаем инструментальную музыку, там, где обойдемся без лишних слов. Это будет немного классики в современном звучании, скажем так, мелодия к Элизе.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Не может быть!
5: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 20 июля 43-55-13.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В России предложили приостановить действие утильсбора. Соответствующий законопроект депутаты уже готовят к внесению в Госдуму. По мнению авторов идеи, взимание утильсбора необходимо приостановить до 1 января 2030 года. Предполагается, что эта мера позволит сдержать дальнейший рост цен на автомобили и тем самым поможет стабилизировать авторынок в стране. Более 1400 школ и садиков готовят к учебному году в Волгоградской области. Глава региона Андрей Бочаров провел оперативное совещание, на котором обсудил мероприятия, необходимые реализовать до 1 сентября.

0: После окончания ЕГЭ в 44 школах по всему региону продолжается капитальный ремонт в рамках госпрограммы нацпроектов. Особое внимание во всех учебных заведениях необходимо уделить безопасности, распорядился губернатор. Это же распоряжение касается и учреждений дополнительного образования. Аттракционы в Южном парке Волгограда начнут работать уже завтра утром. Посетители смогут прокатиться на цепочной карусели, пиратском корабле. Также со вторника заработают аттракционы диско, прыгающая машина, башня-прыжок в небо и многоместные качели. Большое открытие и концерт пройдут в Южном парке в субботу, 25 июля. Южный парк Волгограда будет работать ежедневно, в будни с полудня, а в выходные с 10 утра, пишут новости Волгограда. Лучшим игроком чемпионата мира по футболу стал полузащитник сборной Испании Родри. Он получил золотой мяч после выигранного финала у Аргентины. Лучшим молодым игроком Мундиаля объявили Пау Кубарси. А лучшим вратарем стал голкипер испанцев Унай Симон. Статус лучшего бомбардира при этом удалось удержать нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе, сообщает Интерфакс. Почти половина россиян играют в интеллектуальные игры. Этому виду досуга хотя бы иногда уделяют время 46% респондентов. Это в ходе опроса выяснил ВЦИОМ. Чаще всего россияне играют в шахматы. Каждый третий опрошенный, на втором месте судоку. Их решает каждый десятый. И в шашки играют все еще 9% россиян. Это третья строчка рейтинга. Главным препятствием для интеллектуальных игр у половины становится нехватка времени. 28% заявили об отсутствии интереса к такому времяпрепровождению, а у 18% попросту отсутствуют условия для игры. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 21-23, завтра днем плюс 31-33.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: А это Португал The Man, Feel It Still, музыка, которую мы любим. С вами Андрей Королев, хорошего вам понедельника. Сегодня 20 июля, начинается новая летняя неделя. Посмотрим, чем она нас порадует. Впереди группа «Чайф» и песня «Не доводи до предела».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте «Люмисфера.шоу» 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36-37-77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио

0: Такие музыкальные новинки нам по душе. Это Оливия 1 и песня So Easy. Кстати, Оливия 1 появилась не просто так. За ее плечами уже два студийных альбома. В 2021 году ее назвали прорывом года, а в 2023 году ее выбрали даже артистом, точнее, артисткой года. Впереди у нас мистер Живаго, Little Russian, золотые хиты.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните «Волгоград» 515-500.
6: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УУ «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация на «наш.дом.рф».
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Ка-чинг.
1: Радио «Спутник»
2: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио «Спутник».

вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там.

неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра с

0: Говорят, понедельник день тяжелый, а представьте, каково сегодня сборной по футболу Аргентины, которая сегодня ночью проиграла испанцам со счетом 1-0. Действующий чемпион мира поменялся. Ферриос Роберт Кристиан и Алис Шука. In the end. А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести родительскую зарплату. Инициатива предполагает ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума одному из неработающих родителей, если он занят уходом и воспитанием ребенка. Размер выплат депутаты также предлагают привязать к возрасту матери ребенка. Если женщина младше 25 лет, то выплата будет больше, пишет газета.ру. В Волгоградскую область возвращается 35-градусная жара. В первой половине недели погода будет ясной, небольшой дождь в Волгограде пройдет не раньше пятницы. В ближайшие три дня воздух будет прогреваться от плюс 32 до плюс 34. К выходным жара ненадолго спадет. Главный тренер сборной Аргентины не смог сдержать слез на пресс-конференции после финала чемпионата мира по футболу. Лионель Скалони заявил, что ранен душой и попросил прощения у собравшихся журналистов. Финал, напомню, выиграла сборная Испании, забив в дополнительное время единственный гол. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью +21-23, завтра днем +31-33.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. У нас впереди тройка хитов из разных музыкальных десятилетий в этом выпуске Аура Дион, Friends, Hit Hunter и уже скоро Queen, We Are The Champions.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
3: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
6: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка «Пауков» из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
7: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП «Васильев» Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
8: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
9: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: В золотой коллекции Aura Dion и песня Friends. Скоро послушаем Anastasia, Left Outside Alone. А еще у нас по плану оркестр Поля Мориа и мелодия Pardon Moi.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды. Затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель». Жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. СМИ сообщили о смене настроений в Германии в пользу переговоров с Россией. По данным британской «Таймс», которая ссылается на источники, уже предприняты некоторые нескоординированные усилия по налаживанию каналов связи. Возможным посредником возобновления диалога журналисты называют бывшего сопредседателя форума «Петербургский диалог» Рональда Пофала. Экс-глава ведомства канцлера ФРГ поддерживает отношения с российской стороной, пишет ТАСС. Ранее немецкие СМИ сообщали о подготовке переговоров с Россией, которая идет несколько недель. Новая парковка у вокзала в Волгограде начнет свою работу уже завтра. Вместо привокзальной площади машины теперь можно будет оставить на пересечении улиц Воронина и Володарского у Каланчи. Водители будут в тестовом режиме оплачивать парковку. Штрафы за неоплату пока обещают не вводить. Как пишет КП «Волгоград», на привокзальной площади после реконструкции парковать свои автомобили больше не получится. В Волжском на этой неделе обработают деревья от вредителей. Работы запланированы с 20 по 24 июля в списке улиц 23 адреса. Также в зону обработки попадут несколько скверов. Начнут дезинсекторы с проспекта Ленина, об этом пишет «Высота 102». Жителям Волжского рекомендуют рано утром, а также в вечерние часы не открывать окна и форточки для проветривания. Также жителей просят не гулять в это время с детьми и домашними животными. Обработки будут идти с 4 до 9 утра, а также с 19.00 и до полуночи. Банк России на этой неделе снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. Если это произойдет, то заседание 24 июля станет первой паузой в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики. РБК напоминает, что ключевую ставку Банк России снижал от заседания к заседанию, начиная с июня 2025 года. Врачи и косметологи предупредили об опасности бьюти-трендов из соцсетей. Советы любителей относительно серьезных медицинских препаратов или процедур могут сказаться не только на внешности, но и серьезно повредить здоровье. Например, врачи говорят о недопустимости введения ботокса косметологами в область спины. Диагностика и лечение должны здесь осуществляться неврологами. Не принесут пользы и авторские коктейли из препаратов, пишет газета.ру со ссылкой на экспертов. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43.00.20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 21-23, завтра днем плюс 31-33.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
0: ООО «СЗ» застройщик компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на portal.com.rf. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.
4: We were good.

0: Пусть нас радуют и цветочки тоже, тем более в таком прекрасном исполнении. Это Майли Сайрус и ее песня «Flowers». С вами Андрей Королев. Хорошего нам всем рабочего понедельника. Сегодня 20 июля. Продолжаем сохранять летнее настроение и движемся только вперед. Александр Маршал. Песня «Ливень».
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

Хорошая музыка с нами всегда. Только что Тедди Свимс и его песня «Bad Dreams». Сегодня 20 июля. Во многих, да практически во всех шахматных клубах будет настоящий праздник. Шахматисты будут веселиться, играть в шахматы, потому что сегодня отмечается Всемирный день шахмат. Впереди Depeche Mode, Personal Jesus, музыка, которую мы любим.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: С большим удовольствием слушаем золотые хиты и не забываем про музыкальные новинки. У нас впереди бразильский диджей-музыкант Алок и соул-певец из Америки Халид и песня «Dive into me». Но сначала новости.
2: Здравствуйте. Магазин приложений App Store в России начал работать с перебоями. Пользователи Apple жалуются на долгую загрузку и невозможность обновить приложение без VPN. Неполадки появились несколько дней назад, пишет Газета.ру. С чем связаны проблемы, не уточняется. В центре Волгограда больше 20 объектов в прибрежной зоне получили статус памятников. Строения и руины связаны с событиями Сталинградской битвы. В приказе областного комитета госохраны объектов культурного наследия названы руины мельницы Грудинина, дом Павлова, бронекатер БК-13, а также другие памятники. Президент США Дональд Трамп напросился на победное фото сборной Испании на чемпионате мира. До этого глава Белого дома сопроводил главу ФИФА на награждении и передал Кубок мира команде. Джанни Инфантино пытался вежливо оттеснить лидера США с фото, но Дональд Трамп сделал вид, что не понял намека. Александра Короткова, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 21-23, завтра днем плюс 31-33.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: сейчас пришло время заглянуть в наше с вами ближайшее музыкальное будущее. У нас впереди тройка песен золотой коллекции. Так что в ближайшие 10 минут можно не переживать за качество, за высокое качество музыки. Послушаем Готье и Кимбру, Эрос Рамазотти и Тину Тернер, а откроют золотую коллекцию Сандра. Stop for a minute.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио «Спутник» ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
4: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
5: Улица Нежданновой, 12. Запомните этот адрес.
4: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
5: Не ждите, приезжайте сейчас.
4: Чанган Центр Арконт на Нежданновой.
6: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Нежданновой, 12.
2: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Эта песня в свое время доказала, что с помощью небольшого количества музыкальных инструментов можно делать настоящие хиты на века. Только что Готье и Кимбра. Скоро послушаем Roxette «How Do You Do», а еще у нас по плану инструментальная музыка.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. На Крымском мосту временно ограничили движение транспорта, сообщает оперативный канал по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. Находящихся на мосту, а также в зоне досмотра, попросили сохранить спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, пишет газета «Ру». И напоминает, что публикации об ограничении проезда появились в 15.14 по московскому времени. О перекрытии сообщается второй раз за день. В первый раз Крымский мост закрыли около 11 утра по московскому времени. Открыли спустя примерно 40 минут. Во время утренней массированной атаки на Подмосковье был эвакуирован склад «Вайлдберрис» в поселке Каледино под Подольском. Людей эвакуировали в целях безопасности. После они вернулись на рабочие места, сообщили в компании. Напомню, в ночь на субботу ВСУ нанесли массированные удары по двум крупным логистическим центрам «Вайлдберрис» в Котовске, в Тамбовской области, и в «Электростали» в Подмосковье. В «Электростали» пострадали 24 сотрудника склада, один погиб. В Котовске погибли 7 человек. Сотрудники ночной смены пострадали 25. Татьяна Ким пообещала семьям погибших сотрудников материальную помощь по 2 миллиона рублей, тяжело пострадавшим по 1 миллиону, пишет «Коммерсант». Власти Волгоградской области продлили запрет на посещение лесов. Новая дата – 21 августа. До этого времени волгоградцам, гостям региона, туристам запрещается заезжать в леса в природных парках. Запрет продлили из-за чрезвычайной пожароопасности. Изначально он действовал до конца июля. Как объясняют власти, дату будут корректировать в зависимости от погоды. Нарушители обещают штрафовать. Гражданам могут выписать протокол на сумму вплоть до 30 тысяч рублей. Если в лесу поймают должностных лиц, наказание увеличивается до 50 тысяч рублей, для юрлиц до 400 тысяч, отмечает «Комсомольская правда». Власти Котовского района Волгоградской области сообщили о новой коммунальной проблеме. На Филинском водозаборе вышел из строя один из насосов. Причиной стало активное потребление воды из-за поливочного сезона, пояснили чиновники. У жителей окраин Котова могут возникнуть проблемы с водой, связанные со снижением давления. В администрации города пообещали оперативно решить проблему. Сейчас закупают новый насос. Между тем, сегодня в Котово плюс 28. Температура воздуха будет повышаться с каждым днем, отмечает «Высота 102». Россияне испытывают повышенный интерес к секонд-хендам и желание быть уникальными. Об этом рассказал дизайнер Игорь Гуляев в интервью Национальной службе новостей. По его словам, винтаж не теряет актуальности, и стилисты активно применяют его в работе. Молодежь не задумывается над тем, что это секонд-хенд, просто ищет что-то необычное для создания образа. Поэтому магазинов подержанной одежды в России много. Дизайнер отмечает, что этот тренд в меньшей степени связан с экономией, хотя это желание тоже присутствует в непростое время. При этом россияне покупают и новую одежду, а в секонд-хендах ищут дополнительные детали и стиль, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью +21-23, завтра днем +31-33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: это Эд Ширан, который уже давным-давно находится в сотне крупнейших налогоплательщиков Великобритании. Сегодня 20 июля, бухгалтеры меня поймут, начинается очень непростое, но важное время. С вами Андрей Королев, хорошего вам понедельника. У нас впереди группа «Несчастный случай», «Если б не было тебя».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcaquarel.rf. 18+.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: Сосед, быстро тебе дом возвели.
6: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
5: А они крыши чинят?
6: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Она как вишенка на торте среди музыкальных новинок. Это Милен Фармер и ее новый хит, который войдет в будущий альбом, релиз которого намечен на осень 26 года. К музыкальным новинкам мы возвращаться любим. Делаем это регулярно. Впереди у нас Crowded House, проверенные временем песни Don't Dream It's Over.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Не может быть!
4: Может. Окна Рихау у Оконыча со скидкой 60%. До 20 июля. 43-55-13.
5: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36-37-77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
6: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
9: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Сегодня 20 июля, и чуть было не пропустили мы Международный день торта, прекрасный праздник. Почему-то, правда, день нездоровой пищи завтра, а все потому, что и среди тортиков есть очень даже здоровые, я на это надеюсь. Впереди у нас Розалин и песня «Снэп». А прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. МИД России выпустил памятку для туристов в Иордании из-за конфликта США и Ирана. Россиян призывают соблюдать меры предосторожности. Также туристов попросили воздержаться от поездок на дальние расстояния и не пропускать официальные комментарии властей. Удары Ирана по Иордании произошли в субботу, 18 июля. В воскресенье в ДТП в Старополтавском районе один человек погиб и еще один тяжело пострадал. В половине пятого утра на трассе не справился с управлением 57-летний водитель. Машина съехала на правую обочину и перевернулась. В аварии погибла женщина-пассажир. Водителя доставили в ближайшую больницу и прооперировали, сообщает блокнот «Волгоград». Российские алмазодобытчики представили бриллиант редкого лавандового оттенка. Стоимость камня в форме сердца – 125 миллионов. В компании «Алроса» сообщили, что возраст кристалла оценивается в 350 миллионов лет. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 21-23, завтра днем плюс 31-33.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Теперь можно познакомиться с песнями золотой коллекции. В этом выпуске у нас Atomic Kitten, If You Come To Me, чуть раньше Nana, Lonely, и откроет золотую коллекцию Modern Talking.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202. Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
2: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: В золотой коллекции этого часа Atomi Kitten «If You Come To Me». С вами Андрей Королев. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и в этот раз Транссибирский оркестр.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-577. 10-007-08-03.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И время новостей на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов в Сибири перенесли на более поздний период, на осень, для обеспечения достаточного предложения топлива на рынке летом. Кроме того, в период с мая по июнь на предприятиях возросла переработка, говорится в июльском докладе Банка России о региональной экономике. По данным Центробанка, в мае увеличились объемы производства нефтепродуктов в Сибири. В частности, крупные НПЗ перерабатывали рекордные объемы сырья при полной загрузке мощности, передает сайт регулятора. Пишет «Вечерняя Москва».

0: Между тем, волгоградцам объяснили, кто может заправляться на АЗС без очереди. Право на внеочередное обслуживание закреплено в указе президента 2 октября 1992 года с изменениями в 2021. Согласно ему, вне очереди могут заправляться инвалиды первой и второй групп, дети с ограниченными возможностями здоровья, лица, которые сопровождают ребенка-инвалида, но только при условии, что сам ребенок находится в автомобиле в момент заправки. Льгота действует только если человек с инвалидностью лично присутствует на АЗС. При этом не имеет значения, кто сидит за рулем, сам льготник или сопровождающий, отмечает московский комсомолец. Берег Волги в центре Волгограда взяли под госохрану. Приказ об этом опубликовал Комитет госохраны объектов культурного наследия области. Согласно документу, практически вся набережная входит в состав достопримечательного места героической обороны Сталинграда воинами 13-й гвардейской дивизии и Волжской военной флотилии в 1942-43 годах. Предметом охраны стали объекты на улицах Советской, Наумова, 13-й гвардейской, Коммунистической. 23 особо ценных объекта, в их числе руины мельницы Грудинина и дом Павлова, памятники Хальзунову, Чуйкову и Водокачка, пишет «Комсомольская правда». Инициативный депутат Госдумы Ярослав Нилов покидает парламент. Глава Думского комитета по труду не будет баллотироваться в новый 9-й созыв Госдумы. Также решил не выдвигаться на новый срок председатель Думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, сообщают ведомости, ссылаясь на данные ЦИКа. Оба депутата не включены в списки партии, не пошли на выборы как самовыдвиженцы. Оба политика начинали сначала партийную, затем парламентскую карьеру при основателе ЛДПР Владимире Жириновском. Нилов был депутатом 4 созывов. Он заявил, что впереди у него новый путь, пишет газета. Одиозный кинорежиссер Валерия Гай-Германика готова снять в кино неизвестного человека, но за деньги. Об этом она сообщила в телеграм-канале. По словам режиссера, она возмущена просьбами неизвестных и непрофессиональных людей, желанием сниматься в фильмах. «Чтобы я вас взяла в кино, вы должны мне заплатить 1 000 000 рублей. Или пройдите, пожалуйста, длинный большой путь. Окончите все университеты, докажите свой талант. Заберите внимание зрителя, мы вас снимем в кино», цитирует режиссера Лента.ру. Напомню, Валерия Гай-Германика, автор нашумевшего фильма «Все умрут, а я останусь», сериалов «Школа» и «Обоюдное согласие». Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северный, слабый. Этой ночью от 19 до 21 тепла. Днем в Волгограде до плюс 33.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Диско.
1: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
0: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.

0: музыка, которую мы любим в компании, которой ловим наилучшие мгновения приятного вечера, когда рабочая часть понедельника уже вот-вот останется за плечами. Меня зовут Элина Гончарова, всем привет, Элис Мёртон, No Roots у нас впереди, и уже вот-вот Агата Кристи Моряк.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: хиты и то, что в моде. Элис Мёртон, No Roots. Всем отличного вечера. Сегодня у нас 20 июля. Международный день шахмат и, между прочим, праздник торта. Поэтому сегодня это лакомство можно есть и без всяких зазрений совести и оглядки на фигуру. Из музыки впереди Альфавиль, Forever Young.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина, клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Радио «Спутник».
2: Доделываем все дела и машем ручкой рабочему понедельнику. На часах уже половина шестого. В нашей компании хорошо всегда. Далее здесь Клен Карусел, свежая вещица Райт и группа «Високосный год». И новости коротко на Радио «Спутник».
3: Здравствуйте. Власти Волгоградской области продлили запрет на посещение лесов до 21 августа. Но дату еще будут корректировать в зависимости от погоды. Нарушители обещают штрафовать. Запрет продлен из-за чрезвычайной пожароопасности. Волгоградцам рассказали, кто из автомобилистов может заправляться без очереди. Это граждане с первой и второй группами инвалидности. Это могут быть пассажиры, но должны присутствовать на заправке. Бумажную или электронную справку об инвалидности нужно показать кассиру или администратору АЗС, пишет «Высота 102». Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Кира Стармера, сообщила пресс-служба Букингемского дворца. Новым премьером стал Энди Бернем, ранее известный как мэр Большого Манчестера и лидер лейбористской партии, сообщает BBC. «АвтоВАЗ» начал серийное производство обновленной «Лада Нива Легенда», сообщает ТАСС с сегодняшней церемонии запуска. Автомобиль получил, в частности, новый двигатель, модернизированное шасси и кузов. Кроме того, в машине появились обновленные электронные системы. Людмила Гусева, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северный, слабый. Этой ночью от 19 до 21 тепла. Днем в Волгограде до плюс 33.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: в последней четверти часа там, где музыка прежде всего, мы с удовольствием слушаем песни золотой коллекции. На этот раз в тройке Мэткан Бэггин, Аква, Turn Back Time и в самом начале королева 80-х Сиси Кетч.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
5: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
6: Утром по будням на радио «Спутник».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
9: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
10: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
11: Волгоград. Чанган-центр «Арконт» открыт.
12: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
11: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
12: Не ждите. Приезжайте сейчас.
11: Чанган-центр «Арконт» на Неждановой.
12: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре «Чанган-центр «Арконт» по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Мэткан Бэггин, энергичное завершение золотой коллекции, вместе с которой многие закончили и рабочий понедельник. Приятного отдыха. Ace of Base ждет нас в начале нового музыкального, и в финале часа послушаем Secret Service. Музыка понятная без слов от Демаго.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
4: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В России могут приостановить действие утильсбора, чтобы сдержать дальнейший рост цен на автомобили. Депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким предложили временно приостановить действие утильсбора на автомобили до 1 января 2030 года. Документ готовят к внесению в Госдуму. Предполагается, что мера позволит стабилизировать авторынок России. В середине июля аналитики рынка оценили рост цен на автомобили в России с 2012 года по 2026 как 4-кратный. Следствием стало сокращение продаж автомобилей в 2 раза и заметное старение автопарка. Россия выслала из страны итальянского военного атташе и его коллегу. Об этом заявил глава МИДа Италии Антонио Таяни в соцсети X. Он отметил, что решение Москвы стало ответом на аналогичный шаг Рима. Это произошло в начале июля. Ранее 3 дипломата из России получили статус персон нон грата в Австрии и были высланы по подозрению в шпионаже. А причиной стало

0: наличие большого количества антенн на крышах зданий депмиссии. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова назвала эти действия надуманными, недружественными и политически мотивированными. Также предупредила о жестком и болезненном ответе со стороны Москвы, пишет Москва-24. Волгоградская область отправила 4 бронеавтомобиля в зону спецоперации. Об этом сообщили в администрации региона. Заявка была выполнена по просьбе командиров воинских частей Волгоградского гарнизона. Машина имеет капсульную основу. Это позволяет преодолевать минные поля даже в сложных ситуациях, сохранять личный состав. Автомобиль российского производства, легкий в управлении, даже в условиях пересеченной местности. Техника приобретена на средства фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, отмечает «Высота 102». Таксиста с сердечным приступом спасли пассажиры и автоинспекторы под Волгоградом. Ночью 16 июля мужчина вез клиентов в Среднеохтубинском районе, когда ему стало плохо прямо за рулем в 3 часа ночи. К счастью, у него хватило сил без аварии доехать до ближайшего поста ДПС. Пассажиры выбежали из машины, бросились за помощью к сотрудникам ГАИ. Те помогли мужчине пересесть в патрульный автомобиль. За несколько минут домчались до Среднеохтубинской ЦРБ. Оказалось, у 44-летнего водителя случился острый приступ стенокардии. Врачи оказали таксисту экстренную помощь. Сейчас он находится на лечении в стационаре Волжского, пишет «Комсомольская правда». АвтоВАЗ начал серийное производство обновленной «Лады Нива Легенда». Автомобиль сохранил узнаваемый внешний вид, но получил 350 новых деталей и компонентов. В частности, у него новый двигатель 1,8 литра, первая в истории машины фронтальная подушка безопасности водителя, новые усилители кузова. В числе прочего, машина получила вентилируемые тормоза, улучшенную систему охлаждения двигателя, рулевое колесо уменьшенного диаметра. Обновленную «Ладу Ниву Легенда» начнут продавать в августе. Прайс-лист будет опубликован чуть позже, пишет российская газета. Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
1: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северный, слабый. Этой ночью от 19 до 21 тепла. Днем в Волгограде до плюс 33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: мне сошел с ума так надо.
1: И несмотря на то, что понедельник день тяжелый, хочется, чтобы и у нас с вами сегодня все было обязательно как надо. Это «Смысловые галлюцинации», с нами музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова, Сэм Браун, скоро «Стоп» и Оливия Дин, «So Easy».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85, 8-961-086-23-85.
6: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй «Волгоград». 60-57-57.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: Сэм Браун, стоп. Хорошего всем вечера в компании золотых хитов. И пусть завершение рабочего понедельника тоже будет легким и добрым. На очереди Расмус and the Shadows.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
5: Телефон рекламной службы 52-62-45.

0: Хорошая музыка на радио «Спутник».
1: Половина седьмого на часах в нашей компании. Хорошо. Всегда 20 июля на календаре. Оказывается, сегодня отмечается Международный день торта. То есть отпраздновать вечер можно вкусно и приятно. А впереди у нас Майкл Патрик Келли, «Beautiful Madness». Сейчас Анна Романова и на повестке дня в горячей десятке. Сегодня ромашки.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Ромашка – один из самых распространенных и любимых в мире цветков. С ней не связано ни одного негативного поверья или традиции. Сегодня ромашки. В наши дни существует примерно 70 видов ромашек, которые имеют довольно сильные отличия. Самым распространенным видом является ромашка аптечная. Это та самая ромашка-ромашка. Она растет практически везде и с каждым годом. Ее ареал значительно увеличивается, поскольку ромашки размножаются самосевом. Однако даже в России есть места, где ромашки вообще не растут. Это крайний север и нижнее Поволжье. Название «ромашка» пришло из Польши, где ее называли «романой», то есть римским цветком. По-гречески «ромашка леокантеум», что значит «белый цветок». В России ромашку называли также «белюшкой», «солнечником», «невесточкой» и «ворожкой». Последнее связано с тем, что на ромашках гадают. Ромашка – широко известное медицинское растение. Гиппократ советовал употреблять ее при судорогах и сильных болях еще в V веке до нашей эры. А в 1 столетии римский писатель Плиний Старший писал, что из ромашки можно готовить не только обычные лекарства, но и противоядие от змеиных укусов. Кстати, недавнее исследование – ромашка действительно работает при бессоннице. Лучше пить не снотворное, а отвар ромашки. Аптечная ромашка размножается исключительно семенами. У одного цветка может быть до 5000 семян. На одном гектаре ромашка может производить до 100 килограммов семян. Свежее эфирное масло ромашки зеленого или синего цвета. Когда-то им красили фарфоровую посуду в синий цвет. Тибетские монахи изготавливали из цветов ромашки омолаживающий эликсир. Напиток пили перед сном, на утро процедуру повторяли, слегка изменяя состав настойки. Монахи делали эликсир на определенное число приемов, а курс лечения повторялся каждые 5 лет. У славянских народов ромашка символизирует добро, побеждающее зло. Считается, что ромашка сглаживает конфликты в доме и примиряет людей, очищая их разум. И что на первом месте? У большинства ромашек нечетное количество лепестков, поэтому традиционное гадание «любит-не любит» чаще всего заканчивается на положительном ответе.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северный, слабый. Этой ночью от 19 до 21 тепла. Днем в Волгограде до плюс 33.
2: Добрый вечер.

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Меньше слов, больше музыки. Ну а наше с вами настроение, конечно же, соответствует июльскому вечеру. Впереди сборник хитов золотой коллекции в тройке Мика, Релакс, Коннелл, 74-75 и в самом начале Лаура Бренниган, Self Control.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
5: Сосед, быстро тебе дом возвели.
6: Компания «Есмострой» строила.
5: Они крыши чинят?
6: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции П. Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
8: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

0: музыка, релакс в нашей золотой коллекции, только песни, проверенные временем. Эрика «I Don't Know» в дебюте нового музыкального и «Музыка, понятная без слов» в финале часа. Оркестр «Поле, моря, мелодия» «Love is Blue».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И время новостей на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции из-за отравления российских туристов в отеле. Ведомство просило турецкую сторону предоставить официальные данные в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санэпидемблагополучия. Аналогичное письмо с просьбой предоставить информацию также отправлено в АТУР. СМИ сообщают, что заболели более 10 российских туристов в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort and Spa в Аланье. Врачи диагностировали у них бактериальную инфекцию. Также туристы жалуются на тараканов в отеле, грязную посуду, проблемы с электрикой и сантехникой в номерах, пишет «Вечерняя Москва». В Волгоград вернулась 35-градусная жара. Она задержится как минимум на всю рабочую неделю. В прогнозах осадков нет, но по области местами кратковременные дожди и грозы с усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает Волгоградский гидромет. Сохранится в регионе также чрезвычайная пожароопасность. Из-за этого в Волгоградской области продлили запрет на посещение лесов до 21 августа. Но решение могут скорректировать, если позволит погода, пишет «Комсомольская правда» Волгоград. Часть жителей волгоградского города Котово могут остаться без воды в жару из-за коммунальной проблемы. На Филинском водозаборе вышел из строя один из насосов. Власти это объясняют активным потреблением воды в поливочный сезон. У жителей окраин Котово могут быть проблемы с водой, связанные со снижением давления. В администрации города пообещали оперативно решить эту проблему. Сейчас идет процесс закупки нового насоса. Между тем, сегодня в Котово плюс 28 градусов. Скончался британский футболист, обладатель золотого мяча Кевин Киган. Ему было 75 лет, сообщает телеканал Sky, ссылаясь на семью спортсмена. 1 июня Киган рассказал телеканалу BBC Sport о том, что у него нашли рак четвертой степени. В разные годы Кевин Киган выступал за английские, австралийские и немецкие клубы. В составе Ливерпуля стал трехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка Англии. В 1978-79 годах он был обладателем золотого мяча. Киган – единственный английский футболист, который получил эту награду дважды, отмечает «Москва-24». Показ главной мировой премьеры лета фильма «Одиссея» Кристофера Нолана в России пока под вопросом. Об этом сообщает агентство «Москва», ссылаясь на представителей кинозалов столицы. В Минкультуры России заявили, что заявка на прокатное удостоверение для «Одиссеи» не поступила.

0: выступала, пишет агентство ТАСС. Мировая премьера картины прошла 6 июля в Лондоне. В широкий прокат она вышла 17 числа. Сюжет рассказывает о царе Итаке, Одиссее, который после Троянской войны пытается вернуться домой к своей жене Пенелопе. Одиссея играет Мэтт Дэймон. В картине целая плеяда голливудских звезд и масштабные съемки. Официальный доллар на вторник 78.32, евро 89.55.
1: Прогноз погоды в Волгограде. Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северный, слабый. Этой ночью от 19 до 21 тепла. Днем в Волгограде до плюс 33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Сертифицированный застройщик» компания «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.ру. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

музыка, которую мы любим, и в компании которой с удовольствием радуемся прекрасному июльскому вечеру и завершению рабочего дня. Меня зовут Элина Гончарова, Сирил Дин Льюис, Follow Your Feet, наша ближайшая музыкальная, и Алена Свиридова.

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник». Мы

0: Сирил и Дин Льюис, Fall at Your Feet в нашей компании. Хорошо, всегда вам приятного вечера и пусть отдыхается тоже здорово. Джастин Тимберлейк впереди, Cry Me a River и уже вот-вот Полис.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205 505.
5: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте «Люмисфера.шоу» 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
6: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Меньше слов, больше музыки, и настроение, разумеется, прекрасное, летнее, июльское. В последней четверти часа готовимся ко встрече с хитами золотой коллекции. Энрике Иглесиас, Do You Know, в этом сборнике Beloved, Sweet Harmony, и на старте Desiree's Voyage.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
4: Волгоград. Чанган Центр Арконт открыт.
5: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
4: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
5: Не ждите, приезжайте сейчас.
4: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
5: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте и подарках уточняйте в дилерском центре «Чанган Центр Арконт» по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Энрике Иглесиас, Do You Know, в нашей золотой коллекции ни одной случайной песни. Скоро Pretenders, I'll Stand By You и музыка, понятная без слов. Уже вот-вот Эдвард Симони, Дом восходящего солнца.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Не может быть!
5: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 20 июля. 43-55-13!
6: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И завершающие на сегодня новости на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Власти Волгоградской области продлили запрет на посещение лесов. Новая дата – 21 августа. До этого времени волгоградцам, гостям региона, туристам запрещается заезжать в леса в природных парках. Запрет продлили из-за чрезвычайной пожароопасности. Изначально он действовал до конца июля. Как объясняют власти, дату будут корректировать в зависимости от погоды. Нарушители обещают штрафовать. Гражданам могут выписать протокол на сумму вплоть до 30 тысяч рублей. Если в лесу поймают должностных лиц, наказание увеличивается до 50 тысяч рублей, для юрлиц до 400 тысяч, отмечает «Комсомольская правда». Плановый ремонт и нефтеперерабатывающих заводов в Сибири перенесли на более поздний период года, на осень, для обеспечения достаточного предложения топлива на рынке летом. Кроме того, в период с мая по июнь на предприятиях возросла переработка, говорится в июльском докладе Банка России о региональной экономике. По данным ЦБ, в марте увеличились объемы производства нефтепродуктов в Сибири. В частности, крупные НПЗ перерабатывали рекордные объемы сырья при полной загрузке мощности, сообщается от регулятора, пишет «Вечерняя Москва». Между тем, волгоградцам объяснили, кто может заправляться на АЗС без очереди. Право на внеочередное обслуживание закреплено в указе президента 2 октября 1992 года с изменениями в 2021. Согласно ему, вне очереди могут заправляться инвалиды первой и второй групп, дети с ограниченными возможностями здоровья, лица, которые сопровождают ребенка-инвалида, но только при условии, что сам ребенок находится в автомобиле в момент заправки. Льгота действует только, если человек с инвалидностью лично присутствует на АЗС. При этом не имеет значение, кто сидит за рулем, сам льготник или сопровождающий, отмечает московский комсомолец. Таксиста с сердечным приступом спасли пассажиры и автоинспекторы под Волгоградом. Ночью 16 июля мужчина вез клиентов в Среднеахтубинском районе, когда ему стало плохо прямо за рулем в 3 часа ночи. К счастью, у него хватило сил без аварии доехать до ближайшего поста ДПС. Пассажиры выбежали из машины, бросились за помощью к сотрудникам ГАИ. Те помогли мужчине пересесть в патрульный автомобиль. За несколько минут домчались до Среднеахтубинской ЦРБ. Оказалось, у 44-летнего водителя случился острый приступ стенокардии. Врачи оказали таксисту экстренную помощь. Сейчас он находится на лечении в стационаре Волжского, пишет «Комсомольская правда». АвтоВАЗ начал серийное производство обновленной «Лады Нива Легенда». Автомобиль сохранил узнаваемый внешний вид, но получил 350 новых деталей и компонентов. В частности, у него новый двигатель 1,8 литра, первая в истории машины фронтальная подушка безопасности водителя, новые усилители.

0: двигателя кузова. В числе прочего, машина получила вентилируемые тормоза, улучшенную систему охлаждения двигателя, рулевое колесо уменьшенного диаметра. Обновленную «Ладу Ниву Легенда» начнут продавать в августе. Прайс-лист будет опубликован чуть позже, пишет российская газета. Официальный доллар на вторник 78.32, евро 89.55.
1: Прогноз погоды в Волгограде. Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северный, слабый. Этой ночью от 19 до 21 тепла, днем в Волгограде до плюс 33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Щедро делимся солнцем и прекрасным летним настроением июльским. Вечером Оливия Дин, Fool Me Once. С нами всегда отличная музыка. Меня зовут Элина Гончарова, братья Гримм на очереди Кустурица. Сейчас минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На этой неделе вазовский внедорожник Lada Niva Legend шагнул в новую технологическую эру. В понедельник, 20 июля, прямо в день 60-летия АвтоВАЗа, запустили серийное производство глубоко модернизированной Нивы. К дилерам первые машины начнут поступать в конце августа. Инженеры пытаются удивить вещами, которые во всем мире считаются базой последние лет 30. Например, появилась водительская подушка безопасности. Ради этого пришлось серьезно модернизировать структуру кузова. Также внедорожник получил частичную двустороннюю оцинковку, а ключ зажигания теперь вставляется с привычной правой стороны. Руль, к слову, просто позаимствовали у «Лады Гранты». Под капотом прописался новый 8-клапанный мотор объемом 1,8 литра на 90 лошадиных сил. Модернизация позволила скинуть с разгона до 100 км в час целых 2 секунды. Правда, это все равно занимает бесконечные 15 секунд. Завод обещает удержать от роста цену обновленной легенды. Спасет ли это культовый внедорожник от конкурентов, покажет время.

0: которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Половина девятого на часах. С нами золотые хиты. И не только в компании, в которых отлично отдыхается. Инна на очереди, флешбеки. А «Мумий-тролль» сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, если хотите о чем-то договориться, готовьтесь заранее. Путанная или многословная речь может все испортить. Тельцы, могут возникнуть ситуации, в которых потребуется отстаивание личных границ. Не вступайте в споры со старшими по возрасту или по положению. Близнецы, могут подняться неприятные темы в разговорах с близкими или с непосредственными начальниками. Это день споров и обид. Раки. День фантазии и чрезмерных эмоций. Но вы можете придумать что-то действительно стоящее на будущее. Львы. Отложите важные дела. Вряд ли ваши партнеры будут находиться в адекватном состоянии. Девы. День принесет сразу несколько возможностей помириться или хотя бы наладить диалог. Не отказывайтесь от этих шагов. Весы. Возможны сомнения и колебания. Какой-то разговор пока еще рано считать закрытым. Придется продолжать. Скорпионы. Многие вопросы решатся неожиданным способом. Не отказывайтесь от смелых и нестандартных вариантов. Стрельцы. От вас потребуют очень конкретных шагов или четкой позиции. Придется брать на себя риск выбора, иначе вам перестанут доверять. Козероги. Понадобится четкое следование правилам и формальностям, даже если это будет не совсем выгодно для вас. Водолеи. Хороший день для обращения в официальные инстанции, но вам придется взять на себя роль старшего. Рыбы. День работы с документами и составления конкретных планов на будущее. Будьте внимательны к деталям.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северный, слабый. Этой ночью от 19 до 21 тепла. Днем в Волгограде до плюс 33.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Золотые хиты». Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции П. Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
2: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер ФС 7765707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северный, слабый. Этой ночью от 19 до 21 тепла. Днем в Волгограде до +33.

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
2: Волгоград. Чанган Центр Арконт. Открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите. Приезжайте сейчас.
2: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
4: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре «Чанган Центр Арконт» по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северный, слабый. Этой ночью от 19 до 21 тепла. Днем в Волгограде до плюс 33.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: как всегда, особое настроение с нами в романтическом вечере в компании песен о любви и самых красивых баллад. Lighthouse Family впереди, Run, Berlin, Take My Breath Away. И Анна Романова о том, что звезды пообещали нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, если хотите о чем-то договориться, готовьтесь заранее. Путанная или многословная речь может все испортить. Тельцы, могут возникнуть ситуации, в которых потребуется отстаивание личных границ. Не вступайте в споры со старшими по возрасту или по положению. Близнецы, могут подняться неприятные темы в разговорах с близкими или с непосредственными начальниками. Это день споров и обид. Раки, день фантазии, чрезмерных эмоций, но вы можете придумать что-то действительно стоящее на будущее. Львы, отложите важные дела. Вряд ли ваши партнеры будут находиться в адекватном состоянии. Девы, день принесет сразу несколько возможностей помириться или хотя бы наладить диалог. Не отказывайтесь от этих шагов. Весы, возможны сомнения и колебания. Какой-то разговор пока еще рано считать закрытым, придется продолжать. Скорпионы, многие вопросы решатся неожиданным способом. Не отказывайтесь от смелых и нестандартных вариантов. Стрельцы, от вас потребуют очень конкретных шагов или четкой позиции. Придется брать на себя риск выбора, иначе вам перестанут доверять. Козероги, понадобится четкое следование правилам и формальностям, даже если это будет не совсем выгодно для вас. Водолеи. Хороший день для обращения в официальные инстанции, но вам придется взять на себя роль старшего. Рыбы. День работы с документами и составления конкретных планов на будущее. Будьте внимательны к деталям.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северный, слабый. Этой ночью от 19 до 21 тепла. Днем в Волгограде до плюс 33.
1: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северный, слабый. Этой ночью от 19 до 21 тепла. Днем в Волгограде до плюс 33.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

If you saw me crying, would you save my soul?

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. «Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.